0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.
4: Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up. In a foul rag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область вошла в десятку лучших регионов России по эффективности промышленной политики, заняв 8-е место по итогам 2025 года. Об этом было объявлено на коллегии Минпромторга в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам губернатора Алексея Текслера, область активно инвестирует в промышленность, заложив более 900 миллионов рублей в бюджет на текущий год и предлагает одни из самых эффективных программ льготного финансирования. Основными направлениями развития остаются роботизация, искусственный интеллект и цифровые технологии. Обновленный лагерь «Чайка» в Южноуральске встретил отдыхающих ребят после масштабного ремонта. Строители полностью реконструировали жилые корпуса, столовую и благоустроили территорию, включая игровые зоны. Качество работ проверили министр образования региона Виталий Литке и глава города Ярослав Куленко, отметив готовность объекта к приему детей. Выпускник из Копейска Алексей Синдянкин стал студентом Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова в Москве. Юноша, набравший 100 баллов на ЕГЭ по литературе, успешно прошел все отборочные испытания в этот столичный вуз, среди выпускников которого есть обладатели мировых кинопремий. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, друзья! Встречаем этот день вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. На улице сейчас идет дождь, но это не повод печалиться, наоборот, повод порадоваться, ведь можно пройти неспешно по лужам, ну или спешно, в зависимости от того, как позволяет вам ваше время, и почувствовать себя немножко ребенком. Кроме того, это хороший повод добавить терпких ноток в утренний кофе и, например, насыпать щепотку корицы. Ну а мы на Радио 100 знаем рецепт хорошего настроения. Впереди у нас много отличной музыки. Не переключайтесь.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: 7 часов 34 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, сегодня вы услышите очередной выпуск программы «Артефакты». Это совместный проект «Радио 100» с Министерством культуры Челябинской области. В этом выпуске речь пойдет о библиотеках, ведь в них приготовили много активностей на лето. В отличие от театров, библиотеки не уходят на каникулы. И всегда рады видеть вас в своих стенах. Подробности слушайте в эфире «Радио 100». Хорошего дня! Настраиваемся на музыку 100% комфорта. Оставайтесь вместе с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Библиотеки не закрываются на каникулы. Они становятся точками притяжения, где знания дышат свободой, а творчество цветет на газонах и в уютных залах. Здесь каждый найдет занятия по душе, от уединенного чтения до настольных игр, от песочной анимации до изучения английского и виниловых пластинок. Лето в библиотеках – это вдохновение, интеллектуальный отдых и живые встречи с искусством. Участие в большинстве проектов бесплатное, но на мастер-классы лучше записываться заранее. Проведите лето с книгой. Библиотеки Челябинска ждут вас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: till I see my face.
1: Радио 100. Там, где живет музыка.

0: дорогие друзья, завершаем этот час с рубрикой Lux Time, а в ней Nat King Cole с композицией When I Fall in Love. Следующий час начнем с новостей, а впереди вас ждет много хорошей музыки, отличного дня и прекрасного настроения.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Бесплатную диагностику и подбор терапии при аллергии можно пройти в государственных клиниках Челябинской области по полису УМС. Об этом напомнили специалисты регионального фонда медицинского страхования. Чтобы получить помощь, необходимо записаться к терапевту, который направит вас к аллергологу для сдачи необходимых анализов. В экстренных случаях при отеках или затруднении дыхания врачи просят немедленно вызывать скорую помощь. 15-летние челябинки Софья Лепсак и София Гаврилова выступят в финале Кубка России по пляжному волейболу в Орле. Турнир стартует 8 июля и соберет сильнейшие пары страны, а также гостей из ближнего зарубежья. Юные волейболистки «Динамо Митар» станут самыми молодыми участницами соревнований, где им предстоит побороться с олимпийскими призерами и чемпионами мира. Новое футбольное поле с искусственным покрытием и вечерним освещением открыли на территории лыжной базы в Челябинском городском Бару. По сообщению профильного управления мэрии, универсальная площадка на улице Лесопарковой полностью готова для проведения матчей и тренировок детских и любительских футбольных команд города. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Завтра в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:14 в Челябинске. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Прямо сейчас нас ждет кавер на композицию Over My Shoulder. Сразу после Sugar Babes и Sting и Sade. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске герой нашего времени получит новую экранизацию. Съемки стартуют в 2027 году. И DC готовит сериал про мистера Террифика. Продюсер Михаил Врубель и режиссер Игорь Волошин анонсировали новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Создатели обещают переосмыслить классическое произведение и рассказать историю с нескольких точек зрения. В центре сюжета – роковая дуэль, события которой зрители увидят сразу в трех версиях – глазами Печорина, Грушницкого и княжны Мэри. Каждая из них будет противоречить другим, предлагая собственную интерпретацию произошедшего. Волошин в своей экранизации намерен говорить со зрителем современным киноязыком. Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым, отметил режиссер. Сейчас создатели проекта проводят кастинг. Съемки планируются начать весной следующего года, а премьера картины намечена на весну 2028-го. Роман Михаила Лермонтова не раз переносили на экран. Самой известной считается двухсерийная картина «Герой нашего времени» режиссера Станислава Ростоцкого с Владимиром Ивашовым в главной роли. Позже к произведению обращались и в формате телепроектов. В 2007 году вышел одноименный сериал режиссера Александра Котта, в котором образ Печорина воплотил Игорь Петренко.
0: Exclusive News.
1: DC Studios разрабатывает сериал про мистера Террифика, гениального изобретателя, олимпийского чемпиона и мастера боевых искусств из комиксов DC. Об этом сообщает Голливуд Репортер. Главную роль исполнит Эдди Готтеги, который сыграл мистера Террифика в «Супермене» Джеймса Ганна. Сценарий к пилотному эпизоду напишет Алан Хейнберг. Он работал над фильмом «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек». Проект находится в активной разработке. Сериал станет частью стратегии DC Studios по развитию второстепенных персонажей новой киновселенной. Среди других проектов студии комедийный мокюментари сериал DC Crime о Джимми Олсене, которого в «Супермене» сыграл Скайлер Гизондо. Мистер Террифик впервые появился в комиксах DC в 1997 году. Его настоящее имя – Майкл Холт. В оригинальных комиксах он считается одним из самых умных людей во вселенной DC и использует в бою высокотехнологичные гаджеты, включая летающие Ти-сферы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:35 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в эфире радио 100 рубрика «Summertime». В ней композиция «As Wonderful», которая наполнит вас приятными эмоциями и летним настроением. Совсем скоро в эфире радио 100 будет много хорошей музыки. Кроме того, в этом часе мы услышим с вами артефакты. Это совместный проект радио 100 и Министерства культуры Челябинской области. А в этом выпуске речь пойдет о библиотеках летом, так что не переключайтесь, с нами интересно и полезно.
1: Summertime на радио 100.
2: Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Летом в Челябинске библиотеки превращаются в открытые культурные площадки, где скуке не остается места. Перед публичной библиотекой весь сезон работает летний читальный зал. Книжные выставки, викторины, квесты и настольные игры ждут всех, кто хочет провести время с пользой и вдохновением. Он работает каждый вторник, четверг и субботу с 14 часов. В стенах публички берите книгу для души, ныряйте в электронные ресурсы, приходите на лекции и клубные встречи. А еще загляните на выставку Ильи Власова «Джазовая акварель», где краски танцуют в ритме музыки, а каждая работа – как свободная импровизация, рожденная на стыке звука и цвета. Лето – время экспериментировать, открывать новое и наслаждаться культурой под открытым небом и внутри уютных залов. Приходите в публичку за эмоциями, которые не тают даже в самый жаркий день.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: «Even the Nights Are Better» от Air Supply на Радио 100. А прямо сейчас мы с вами завершим час с рубрикой «Lux Time», а в ней прослушаем композицию «If You Were a Sailboat». Сегодня лодка пригодится, как минимум для того, чтобы добраться с работы, но, может быть, к этому времени все лужи высохнут, хотя это хороший повод для того, чтобы надеть резиновые сапоги, взять с собой зонтики и пойти погулять в дождливую погоду. В этом есть определенная романтика, в том числе летняя. С вами Соня Дегтярева. Я желаю вам хорошего настроения. Завершаем час вместе с отличной музыкой. Следующий час начнем с новостей, а дальше вас ждут Дайда, Роберт Палмер и Селена Гомес.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Кремле считают, что негативное отношение Европы к России объясняется в частности желанием исторического реванша со стороны определенных европейских сил. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Европа не в силах игнорировать масштаб России и предпочитает демонстрировать ее, создавая образ угрозы. Он также связал это с популизмом современных европейских политиков, которые под предлогом защиты от главного врага побуждают граждан тратить больше на оборону. Дональд Трамп выразил уверенность, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский желают заключить мирное соглашение, которое может быть достигнуто в скором времени. Американский лидер сделал это заявление после телефонных бесед с обоими руководителями, подчеркнув, что несмотря на пессимистичные прогнозы, именно сейчас сложились благоприятные условия для дипломатического прорыва. Его комментарии прозвучали в контексте визита турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который, как ожидалось, мог поднять вопрос о возобновлении украинских переговоров. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, приостановленное в октябре 2023 года, и отменил свои рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов. Это решение было принято после того, как Олимпийский комитет исключил из своего состава региональные спортивные организации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь международные федерации самостоятельно будут определять условия допуска российских атлетов к соревнованиям. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев назвал это решение важным этапом возвращения российского спорта на международную арену, подчеркнув, что оно стало результатом совместной работы и дает четкий сигнал, что олимпийское движение должно быть вне политики. Вопрос использования российского флага и гимна на Олимпийских играх будет рассмотрен позднее. Валберис повысил комиссии с продаж, ссылаясь на удорожание логистики и топлива. Наибольший рост тарифов до 45% коснулся продавцов одежды, обуви, косметики и электроники. Это решение обусловлено общим топливным кризисом, который привел к значительному росту цен на дизель и сокращению скидок по топливным картам, а также введению ограничений на заправку для транспортных компаний. Автоперевозчики уже повысили свои ставки на 10%. В результате возросшие логистические издержки неизбежно будут переложены на конечную стоимость товаров, что сделает продукцию дороже для покупателей. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-запад.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 15 минут в Челябинске. Друзья, если вы недавно открыли для себя радио 100, несколько слов о нашем формате. У нас здесь звучат исключительно хиты, песни, которым может быть не один десяток лет. Вы у нас можете услышать золотую коллекцию популярной музыки, джаза, рок-н-ролла. Также мы подбираем для вас новинки, которые уже заняли высокие строчки в хит-парадах, и каверы на известные песни, чтобы ваш музыкальный фон был комфортный. Поэтому прямо сейчас в рубрике «Кавервиль» мы услышим композицию «Black or White», а дальше в эфире Селена Гомес, U2 и Крис Дебург.
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Лето в Челябинске обещает быть умным и вдохновляющим. Библиотека «Мост» открыла сезон чтения под открытым небом на обновленной набережной. Каждую пятницу с 14 до 17 часов зеленая зона превращается в уютный читальный зал с пледами, подушками и книгами на любой вкус. Здесь можно уединиться с романом на газоне или включиться в литературные игры, викторины и даже турнир по скорочтению. Атмосфера легкости и свободы располагает к неспешному отдыху и живым встречам с единомышленниками. Лучший билет в другую реальность – книга. Приходите в библиотеку для молодежи. Здесь лето пахнет страницами, а время течет по-особенному.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Джесси Айзенберг признался, что съемки в «Иллюзии обмана» были самыми счастливыми в его жизни. И «Меня невозможно победить» вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али. Американский актер Джесси Айзенберг рассказал, что никогда не был так счастлив, как во время съемок в фильме «Иллюзия обмана». Об этом он заявил в интервью The Wrap. В картине актер исполнил главную роль профессионального фокусника по имени Джей Дэниел Атлас. По сюжету фильма банда иллюзионистов грабит счета коррупционеров. «Я никогда не чувствовал себя счастливее, чем когда играл эту роль. Обычно я играю депрессивных людей, что повергает меня в уныние. Но, играя этого уверенного в себе высокомерного мага, я каждый день уходил с мыслью «это было потрясающе», — поделился Айзенберг. Также он отметил, что это единственный персонаж, играя которого он мог носить более красивую одежду. И сейчас его мечта — сыграть фокусника в четвертой части «Иллюзии обмана».
1: Exclusive News.
2: Prime Video представила тизер-трейлер сериала «Великий» байопика о боксере Мухаммеде Али. Премьера восьмисерийного шоу состоится 4 ноября. Главную роль сыграл Джален Бест, американский история ужасов. Сюжет затронет не только спортивные достижения боксера, но и его жизнь за пределами ринга. «Меня невозможно победить, я стану самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю», говорит герой Беста в ролике. Мухаммед Али – легендарный американский боксер и общественный деятель. Он трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, обладатель золота Олимпиады 1960 года. Стал всемирно известен благодаря фирменному стилю боя. Порхай как бабочка, жаль как пчела.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: 9:36 в Челябинске. Друзья, я надеюсь, что ваш день проходит спокойно и размеренно. А мы с Радио 100 делаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней композиция «Fool Like You». Далее в этом часе вы услышите рубрику «Дома хорошо». В ней речь пойдет о легких приемах для дизайнерского интерьера, а в музыкальном часе вас ждут Марк Энтони, Милин Фармер и Донати.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Завтра в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием. Для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Завершаем еще один музыкальный час вместе с Радио 100. Прямо сейчас Цезария Вора, а следующий час начнем с новостей.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня вечером движение на нескольких улицах Челябинска ограничат в связи с проведением парада семьи, сообщили в мэрии. Мероприятие пройдет в Челябинске в четвертый раз. Парад стал неотъемлемой частью Дня семьи, любви и верности в 2023 году. Праздничная колонна пройдет от памятника Курчатову до парка Гагарина. С половины седьмого до половины восьмого вечера будут перекрыты следующие участки дорог. На улице Коммуна от Энгельса до 2-го Институтского переулка, на улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина, на проспекте Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов, на Лесопарковой от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Делегация Челябинской области на Иннопром-2026 под руководством губернатора Алексея Текслера заключила более 40 соглашений, направленных на развитие промышленности, инвестиций, науки и образования в регионе. Губернатор подчеркнул, что эти контакты станут новым импульсом для Южного Урала. Одним из ключевых итогов выставки стало объявление о 8-м месте Челябинской области в ежегодном рейтинге эффективности региональных команд в сфере промышленности, что, по словам Текслера, демонстрирует способность региона удерживать высокие позиции в сложных условиях благодаря развитию новых отраслей, таких как промышленная робототехника. Губернатор также отметил, что ежегодный визит председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина на стенд области свидетельствует о наличии у региона передовых разработок и эффективной работы. Полиция Еманжелинского района оперативно среагировала на сообщение о мошенничестве и смогла вернуть 86-летнему пенсионеру 600 тысяч рублей из похищенного миллиона. Ветеран труда стал жертвой аферистов, которые под предлогом спасения его сбережений через декларирование выманили крупную сумму. Сотрудники МВД

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Englishman African in New York только что на радио Стоп прозвучала. А прямо сейчас мы услышим кавер на Come Undone. Наслаждаемся музыкой высшей пробы. В этом часе с нами Робби Уильямс, Spice Girls и Мелани Дюран.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио Стоп.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске герой нашего времени получит новую экранизацию. Съемки стартуют в 2027 году. И DC готовит сериал про мистера Террифика. Продюсер Михаил Врубель и режиссер Игорь Волошин анонсировали новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Создатели обещают переосмыслить классическое произведение и рассказать историю с нескольких точек зрения. В центре сюжета – роковая дуэль, события которой зрители увидят сразу в трех версиях – глазами Печорина, Грушницкого и княжны Мэри. Каждая из них будет противоречить другим, предлагая собственную интерпретацию произошедшего. Волошин в своей экранизации намерен говорить со зрителем современным киноязыком. «Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым», — отметил режиссер. Сейчас создатели проекта проводят кастинг. Съемки планируются начать весной следующего года, а премьера картины намечена на весну 2028-го. Роман Михаила Лермонтова не раз переносили на экран. Самой известной считается двухсерийная картина «Герой нашего времени» режиссера Станислава Ростоцкого с Владимиром Ивашовым в главной роли. Позже к произведению обращались и в формате телепроектов. В 2007 году вышел одноименный сериал режиссера Александра Кота, в котором образ Печорина воплотил Игорь Петренко.
0: Exclusive News.
1: DC Studios разрабатывает сериал про мистера Террифика, гениального изобретателя, олимпийского чемпиона и мастера боевых искусств из комиксов DC. Об этом сообщает Голливуд Репортер. Главную роль исполнит Эдди Готеги, который сыграл мистера Террифика в «Супермене» Джеймса Гана. Сценарий к пилотному эпизоду напишет Алан Хейнберг. Он работал над фильмом «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек». Проект находится в активной разработке. Сериал станет частью стратегии DC Studios по развитию второстепенных персонажей новой киновселенной. Среди других проектов студии комедийный мокюментари сериал DC Crime о Джимми Олсене, которого в «Супермене» сыграл Скайлер Гизондо. Мистер Террифик впервые появился в комиксах DC в 1997 году. Его настоящее имя – Майкл Холт. В оригинальных комиксах он считается одним из самых умных людей во вселенной DC и использует в бою высокотехнологичные гаджеты, включая летающие Ти-сферы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: And coming back на волнах стопроцентного комфорта. Уже совсем скоро наша летняя рубрика Summertime. В ней Джесси Уэр с песней «Эгоист». «Эгоиста» — это испанская версия трека «Selfish Love». Композиция повествует об эгоистичной любви, где оба партнера ставят свои желания выше потребностей друг друга. Лирическая героиня признает, что в сердце ее возлюбленного есть место только для него самого, и ей это даже нравится. Композиция отличается от оригинала тем, что полностью исполнена на испанском языке. В ней присутствуют элементы латиноамериканского колорита. «Эгоиста» стала не только языковой адаптацией хита «Эгоистичная любовь», но и отразила творческий подход Джесси Уэр к экспериментам с музыкальными стилями и языковыми решениями.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Лето в библиотеке для слабовидящих и слепых дышит теплом и радостью. Каждую среду здесь проходит чтение под облаками. Летний читальный зал, где книги, настолки и солнечные лучи становятся лучшими друзьями. Тематические встречи посвящены семье, здоровью, родному краю и даже экологии. А еще здесь мастерят и рисуют мелками на асфальте. Особое настроение создают тифлоэкскурсии, игровые программы, книжные выставки, благодаря которым культура становится доступной и живой. Библиотека «Точки удивления» – место, где лето звучит в каждом мероприятии, а книги и творчество сплетаются в одну вдохновляющую историю. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Музыка без лишних слов на радио 100, а прямо сейчас в эфире мы услышим композицию с очень красивым названием «Your Heart as Black as Night». Следующий час начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет о том, что происходит в мире. Не переключайтесь.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Иранский корпус стражей исламской революции нанес массированные ответные удары по 85 американским военным объектам на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне и Кувейте, заявив также о сбитом беспилотнике США. Это стало ответом на предыдущую ночную атаку США по иранским прибрежным базам. Со стороны США объяснили свои удары как ответ на недавние атаки Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что действия США нарушили ранее подписанный меморандум о взаимопонимании, и Иран не уступит. Ксир назвал свою операцию первоначальным ответом и расценил американскую атаку как попытку помешать траурным шествиям по бывшему верховному лидеру. Вчера на солнце была зафиксирована сильная вспышка класса М4, продлившаяся около 13 минут. Это событие произошло после периода высокой солнечной активности в конце июня-начале июля и относится к предпоследнему уровню мощности. Вспышки такого масштаба способны сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут спровоцировать магнитные бури, оказывающие влияние на нашу планету. С 1 сентября Министерство культуры намерено увеличить номинал пушкинской карты на 2000 рублей до 7000, а также расширить спектр доступных культурных учреждений, включив в него цирк. Эти значительные изменения, разработанные министерством, призваны предоставить молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет больше возможностей для культурного досуга по всей России. Программа, запущенная в 2021 году, продолжает предоставлять бесплатные средства от государства, которые можно использовать исключительно на посещение мероприятий культуры, но не обналичивать или переносить остаток. С нового учебного года в Свердловской области запускается мобильное приложение госуслуги «Моя школа», которое объединит множество функций для родителей на одной платформе. Приложение, интегрированное с порталом госуслуги, позволит решать все вопросы – от записи ребенка в сад, школу или секцию до получения информации о его успеваемости. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 15 минут в Челябинске. Продолжаем создавать хорошее настроение вместе с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас Кавервиль, а в нем Twist in My Sobriety. Сразу после услышим Джеймса Бланта, ну а в мировом бестселлере в этом часе Дэн Мартин Суэй.
1: Кавервиль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Джесси Айзенберг признался, что съемки в «Иллюзии обмана» были самыми счастливыми в его жизни. И «Меня невозможно победить» вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али. Американский актер Джесси Айзенберг рассказал, что никогда не был так счастлив, как во время съемок в фильме «Иллюзия обмана». Об этом он заявил в интервью The Wrap. В картине актер исполнил главную роль профессионального фокусника по имени Джей Дэниел Атлас. По сюжету фильма банда иллюзионистов грабит счета коррупционеров. «Я никогда не чувствовал себя счастливее, чем когда играл эту роль. Обычно я играю депрессивных людей, что повергает меня в уныние. Но, играя этого уверенного в себе высокомерного мага, я каждый день уходил с мыслью «это было потрясающе», — поделился Айзенберг. Также он отметил, что это единственный персонаж, играя которого он мог носить более красивую одежду. И сейчас его мечта — сыграть фокусника в четвертой части «Иллюзии обмана».
0: Exclusive News.
1: Prime Video представила тизер-трейлер сериала «Великий» байопика о боксере Мухаммеде Али. Премьера восьмисерийного шоу состоится 4 ноября. Главную роль сыграл Джален Бест, американский история ужасов. Сюжет затронет не только спортивные достижения боксера, но и его жизнь за пределами ринга. «Меня невозможно победить, я стану самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю», говорит герой Беста в ролике. Мухаммед Али – легендарный американский боксер и общественный деятель. Он трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, обладатель золота Олимпиады 1960 года. Стал всемирно известен благодаря фирменному стилю боя. Порхай как бабочка, жаль как пчела.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100.

0: 11 часов 34 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, настало время напомнить, что Радио 100 вы можете послушать не только в радиоприемнике, но также в умной колонке на нашем сайте radio100fm.ru и в сообществе ВКонтакте. К слову, в последнем можно не только услышать музыку в режиме онлайн, но также прочитать новости и прослушать наши подкасты и записи программ. Так что, если вы не успели услышать что-то в эфире, всегда можете зайти в наше официальное сообщество. Радио 100 всегда рядом. Наслаждаемся музыкой высшей пробы. До встречи совсем скоро.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в областной детской библиотеке имени Маяковского превращается в культурный марафон. В арт-студии «Песочные страницы» сказки оживают через песок и краски. А в лингватории можно освоить английский в игре с мягкими игрушками, героями книг. В музыкальном отделе бесплатные киносеансы с классикой, настольные игры и теплый звук виниловых пластинок для самых чутких. Для семейных команд – книжный рюкзачок с тремя книгами, раскраской и заданиями, а также марафон народов России, где творчество становится путеводителем по культуре страны. Все это – лето, полное открытий и свободы. Приходите, здесь каждый найдет приключения и новые знания.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Марк Энтони «When I Dream at Night» — очень красивая балладная композиция с латинскими ритмами прозвучала сейчас в эфире «Радио 100». На нее снят потрясающе красивый клип, в котором Марк Энтони видит прекрасную девушку, она ускользает из его рук. Я желаю, чтобы ваш сегодняшний день не ускользал от вас. Уже практически полдень в Южноуральской столице, и много времени еще впереди, поэтому проводим его на волнах 100% комфорта. Следующий час мы с вами встретим в компании Елены Трубниковой. Она расскажет нам о новостях к этому часу. Ну и, конечно, много хорошей музыки ждет вас в следующем музыкальном часе. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
1: Юкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4.
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс тайм.
5: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Четыре аварийные бригады муниципального учреждения ЭВИС устраняют последствия обильных осадков на дорогах Челябинска сегодня. Работы по очистке ливневой канализации ведутся на ключевых городских магистралях, таких как проспект Ленина, улицы Гагарина, Блюхера, Труда, Артиллерийская и на Свердловском тракте. Специалисты напоминают, что системе требуется около часа для полного отвода воды. Однако в случае серьезных потоплений жители могут позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 727-46-26. День семьи, любви и верности отмечают в Челябинской области сегодня. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником, напомнив о значимости семьи и мерах ее господдержки. Главное событие дня в Челябинске – это парад семей, ради которого в центре города временно ограничат движение. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Сбои в расписании вылетов пассажирских самолетов в Сочи и Египет произошли в международном аэропорту Челябинска сегодня. Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи один рейс отменен, а остальные задержаны на несколько часов. Причем вылет компании «Россия» отложен до завтрашнего дня. Также на 13 часов из-за позднего прибытия лайнера задерживается вылет в Шарм-эль-Шейх. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM. На сайте радио.ру.

0: Радио100FM.ру и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Lamar If There's Any Justice на радио 100. Прямо сейчас мы с вами услышим Amazonics с кавером на песню Hello, а далее Akon Lonely, Madonna, I Deserve It и Sting Tides.
1: Coverville на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске герой нашего времени получит новую экранизацию. Съемки стартуют в 2027 году. И DC готовит сериал про мистера Террифика. Продюсер Михаил Врубель и режиссер Игорь Волошин анонсировали новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Создатели обещают переосмыслить классическое произведение и рассказать историю с нескольких точек зрения. В центре сюжета – роковая дуэль, события которой зрители увидят сразу в трех версиях – глазами Печорина, Грушницкого и княжны Мэри. Каждая из них будет противоречить другим, предлагая собственную интерпретацию произошедшего. Волошин в своей экранизации намерен говорить со зрителем современным киноязыком. Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым, отметил режиссер. Сейчас создатели проекта проводят кастинг. Съемки планируются начать весной следующего года, а премьера картины намечена на весну 2028-го. Роман Михаила Лермонтова не раз переносили на экран. Самой известной считается двухсерийная картина «Герой нашего времени» режиссера Станислава Ростоцкого с Владимиром Ивашовым в главной роли. Позже к произведению обращались и в формате телепроектов. В 2007 году вышел одноименный сериал режиссера Александра Кота, в котором образ Печорина воплотил Игорь Петренко.
0: Exclusive News.
1: DC Studios разрабатывает сериал про мистера Террифика, гениального изобретателя, олимпийского чемпиона и мастера боевых искусств из комиксов DC. Об этом сообщает Голливуд Репортер. Главную роль исполнит Эдди Готеги, который сыграл мистера Террифика в «Супермене» Джеймса Гана. Сценарий к пилотному эпизоду напишет Алан Хейнберг. Он работал над фильмом «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек». Проект находится в активной разработке. Сериал станет частью стратегии DC Studios по развитию второстепенных персонажей новой киновселенной. Среди других проектов студии комедийный мокюментари сериал DC Crime о Джимми Олсене, которого в «Супермене» сыграл Скайлер Гизондо. Мистер Террифик впервые появился в комиксах DC в 1997 году. Его настоящее имя – Майкл Холт. В оригинальных комиксах он считается одним из самых умных людей во вселенной DC и использует в бою высокотехнологичные гаджеты, включая летающие Ти-сферы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12:37 в Южноуральской столице. Сейчас в рубрике «Summer Time» прозвучит композиция с замечательным названием «Bubbles, Bangles and Beats». Я надеюсь, что она никого не оставит равнодушным, что вам тоже захочется закружиться в этом латинском ритме. Ну и, конечно же, дальше много хорошей музыки. Джерри Холливелл, «Шаде». Спасибо, что остаетесь с нами и разделяете наш вкус. До скорой встречи!
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Библиотеки не закрываются на каникулы. Они становятся точками притяжения, где знания дышат свободой, а творчество цветет на газонах и в уютных залах. Здесь каждый найдет занятия по душе, от уединенного чтения до настольных игр, от песочной анимации до изучения английского и виниловых пластинок. Лето в библиотеках – это вдохновение, интеллектуальный отдых и живые встречи с искусством. Участие в большинстве проектов бесплатное, но на мастер-классы лучше записываться заранее. Проведите лето с книгой. Библиотеки Челябинска ждут вас.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: 12 часов 57 минут в Челябинске. Провожаем этот час с рубрикой «Люкс Тайм». В следующем часе Елена Трубникова расскажет вам о том, что происходит в мире. Также услышите Майкла Джексона, Софи Эликс Бекстер и Гвен Стефани. Ну а я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. В следующем часе встречайте Ольгу Дееву. А мы с вами услышимся завтра. Хорошего вам дня!
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Статистику о росте количества субъектов малого и среднего бизнеса и их финансового оборота в России за первое полугодие представили специалисты банка «Точка». Число действующих предпринимателей в стране выросло более чем на 57 тысяч. Наилучшую динамику показали сферы образования, специализированной медицины, бухгалтерского аудита, производства отечественной косметики и курьерских услуг. Эксперты отмечают, что усложнение налогового законодательства стимулировало спрос на бухгалтеров, а популярность интернет-торговли и экспресс-сервисов привела к увеличению числа логистических компаний более чем на 6%. Российские теннисисты выступят на первенстве Европы среди юниоров до 16 и до 20 лет, которое пройдет в португальском городе Гондомар с 10 по 19 июля. Сегодня Федерация настольного тенниса России подтвердила участие нашей сборной. Под руководством заслуженного тренера Сергея Брусина, который уже 24 раза приводил своих подопечных к медалям, молодые спортсмены будут бороться за награды во всех дисциплинах. В состав команд вошли 18 перспективных игроков. Ожидается напряженная борьба за медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Костюм акулы и учебный манекен стали одними из самых необычных посылок, переданных клиентами с ДЭК в июне, о чем сообщила пресс-служба компании. Аналитики отмечают рост спроса на логистические услуги. Количество отправлений выросло на 17% по сравнению с июнем прошлого года. Самыми популярными товарами в посылках стали одежда, обувь и бытовая техника. Чаще всего посылки отправляли и получали жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейших региональных центров. С 1 сентября Министерство культуры намерено увеличить номинал пушкинской карты на 2000 рублей до 7000, а также расширить спектр доступных культурных учреждений, включив в него цирк. Эти значительные изменения, разработанные министерством, призваны предоставить молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет больше возможностей для культурного досуга по всей России. Программа, запущенная в 2021 году, продолжает предоставлять бесплатные средства от государства, которые можно использовать исключительно на посещение мероприятий культуры, но не обналичивать или переносить остаток. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Завтра в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гвен Стефани, Early Winter на радио Stone. Что ж, друзья, до зимы еще далеко, июль в разгаре. Погода шикарная, летняя царит в Челябинске. Я, Ольга Деева, всех приветствую. Отлично, что вы настроились на волну 100. Как всегда, проведем этот день вместе, слушая много хорошей музыки. Прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней будет шикарный дуэт Луи Армстронг и Кенни Джи. «What a Wonderful World».
1: «Мировой бестселлер» на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Летом в Челябинске библиотеки превращаются в открытые культурные площадки, где скуке не остается места. Перед публичной библиотекой весь сезон работает летний читальный зал. Книжные выставки, викторины, квесты и настольные игры ждут всех, кто хочет провести время с пользой и вдохновением. Он работает каждый вторник, четверг и субботу с 14 часов. В стенах публички берите книгу для души, ныряйте в электронные ресурсы, приходите на лекции и клубные встречи. А еще загляните на выставку Ильи Власова «Джазовая акварель», где краски танцуют в ритме музыки, а каждая работа – как свободная импровизация, рожденная на стыке звука и цвета. Лето – время экспериментировать, открывать новое и наслаждаться культурой под открытым небом и внутри уютных залов. Приходите в публичку за эмоциями, которые не тают даже в самый жаркий день.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – наслаждение для искушенных.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет, спонсор выпуска компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Копенгаген признали самым комфортным городом мира. Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина. Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира 2026 года по версии Economist Intelligence Unit. Столица Дании заняла верхнюю строчку второй год подряд, обойдя Вену, которая до этого три года возглавляла список. Об этом сообщает CNN. Исследователи оценили более 170 городов по нескольким критериям, включая стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктуру, культуру и окружающую среду. Копенгаген получил максимальные оценки сразу в трех категориях – стабильность, инфраструктура и образование. Второе место в рейтинге заняла Вена, третье – Мельбурн. В первую десятку также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Рэпер Хаски исполнит главную роль в картине «Лермонтов», сообщает БК Медиа. Режиссером выступит Павел Лунгин. Действие фильма развернется в 1837 году. По сюжету молодой Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако Сушкова отказывает поэту, а Пушкин погибает накануне встречи. После этого Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный черный человек, который обещает поэту великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу. Съемки фильма планируют начать в октябре, чтобы успеть снять зимние сцены. Выход Лермонтова намечен на лето 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Babyface, Take It Back на радио 100 в Челябинске, 13:42. Друзья, в этом часе у нас будет новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Продолжаем благоустраивать наши жилые пространства, квартиры и дома. На этот раз дизайнер Марина Кутепова расскажет, как нужно выбирать краску для стен. А я хочу напомнить вам о том, что каждый четверг вы можете найти запись рубрики у нас в группе ВКонтакте. На стене мы ее выкладываем, и там есть фотографии, чтобы вы могли все это визуально представить. Заходите. Из музыки прямо сейчас Милен Фармер будет звучать, а чуть позже услышим Адель, Rolling in the Deep.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски. То есть, насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене, колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Майлз Дэвис, «Mystery» называется композиция. В Челябинске почти 2 часа дня. Далее рубрика «Люкс Тайм» у нас в эфире, а в ней Дайана Кролл прозвучит с песней «Temptation». А следующий час начнем с новостей. Узнайте о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Передачу в суд уголовного дела о мошенничестве с государственными выплатами утвердила прокуратура в Магнитогорске. Перед судом предстанет местный житель, который скрыл смерть своего недееспособного брата ради получения его пенсии. По версии следствия, обвиняемый забросил уход за родственником-инвалидом, обнаружив его прошлым летом погибшим, просто запер квартиру, уехал в отпуск и продолжил тратить чужие пособия. Сумма похищенного у государства превысила 220 000 рублей. Тело погибшего нашли только осенью благодаря бдительным соседям, обратившимся в органы. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд города. Второй этап Кубка России по лыжероллерам состоится в Челябинске в эти выходные, 11 и 12 июля. Более 100 лучших спортсменов страны разыграют медали в спринте на площади Революции и в гонках свободным стилем на Карповском пруду. Среди фаворитов соревнований – южноуральская лыжница Дарья Лещенко, а возрастное ограничение турнира – 0+. Санитарная очистка парка «Металлург» имени Тищенко от аварийных деревьев пройдет в Челябинске в этот четверг. Разрешение на вырубку выдало Управление экологии после тщательного осмотра территории. Для безопасности посетителей участки работ будут временно огорожены, а администрация парка призывает горожан быть внимательными при планировании своих прогулок. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Doors на радио Stop в Челябинске 14:15. С вами сегодня я, Оля Деева. Как всегда, держу вас в курсе музыкальных новостей. Группа U2 представила новый сингл Streets of Dreams. Это первая песня с их будущего студийного альбома, релиз которого запланирован на конец этого года. Видеоклип на песню был снят в Мехико, и в нем группа едет на автобусе, который оформлен художником Чавесом Мормолом. В рамках съемок группа дала небольшой концерт на крыше этого автобуса, а когда начался дождь, то прямо через чью-то квартиру музыканты поднялись на один из балконов соседнего дома и продолжили петь композиции. Все эти кадры есть в клипе. Добавлю, последний полноформатный студийный альбом вышел в 2017 году, назывался он Songs of Experience, а в 2023 году U2 выпустили Songs of Surrender, сборник переосмыслений материала из своего каталога. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в нем Дин Мартин скоро прозвучит в мировом бестселлере, а в Coverville сейчас Hey Jude.
1: Coverville. Coverville. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске хоррор за кулисами реальности вернется в прокат с новой сценой после титров. Джуд Лоу снимется в экшене водителя, который скрывается от преследования. Хоррор за кулисами реальности снова выйдет в российский прокат 9 июля, на этот раз в расширенной версии с 16-минутной сценой после титров, сообщила кинокомпания «Вольга». Новый эпизод режиссер Кейн Парсон смонтировал уже после премьеры оригинального фильма. По сюжету сотрудники исследовательской организации отправляются в экспедицию по желтым коридорам таинственного измерения и сталкиваются с чем-то пугающим. Действие дополнительной сцены происходит 18 июня 1990 года. Ученые в защитных костюмах находят вывески «Все распродаем». Попытка исследовать одну из стен приводит их к странным артефактам – манекену у штурвала корабля и встрече с неизвестным существом. Оригинальная версия длится 1 час 50 минут, а расширенная – 2 часа 13 минут. Кейн Парсонс уже работает над сиквелом. Джуд Лоу исполнит главную роль в новом экшн-фильме о водителе, который пытается добраться из точки А в точку Б, сталкиваясь с многочисленными препятствиями. Сценарий пишет Зак Бейлин, об этом сообщило издание Deadline. О проекте рассказал продюсер Бен Джексон на международном кинофестивале в Карловых Варах. По его словам, идея фильма появилась у него и Лоу после работы над триллером «Безмолвное братство». Другие детали проекта, включая режиссера, название фильма и сроки производства, пока не раскрываются. Дата премьеры тоже неизвестна.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джек Сваретти, Джек ин бокс на Радио 100. Челябинске 14 часов 42 минуты. Друзья, у нас сегодня весь день звучит рубрика «Артефакты» в эфире. Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. И сегодня хорошие новости для любителей чтения будут. У нас в Челябинске работают летом библиотеки под открытым небом, куда можно прийти, взять книгу, лечь на газоне и получить настоящее удовольствие от погоды, от чтения интересной литературы, от компании единомышленников. Возможно, обо всем этом узнаете уже в этом часе. Из музыки скоро Джордж Майкл будет «The Strangest Thing», а прямо сейчас «Lord Mood Ring».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в Челябинске обещает быть умным и вдохновляющим. Библиотека «Мост» открыла сезон чтения под открытым небом на обновленной набережной. Каждую пятницу с 14 до 17 часов зеленая зона превращается в уютный читальный зал с пледами, подушками и книгами на любой вкус. Здесь можно уединиться с романом на газоне или включиться в литературные игры, викторины и даже турнир по скорочтению. Атмосфера легкости и свободы располагает к неспешному отдыху и живым встречам с единомышленниками. Лучший билет в другую реальность – книга. Приходите в библиотеку для молодежи. Здесь лето пахнет страницами, а время течет по-особенному.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: почил на радио «Стоп». В Челябинске почти 15 часов. Ну что, друзья, в центре Челябинска опять сгущаются тучи. Наверное, скоро пойдет дождь. Поэтому, если собираетесь выходить на улицу, прихватите зонт. А мы завершаем час рубрикой «Люкс Тайм», в которой Жоа Жильберта у нас прозвучит с песней «Корковада». А сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. «Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию «Краснодарская». Она задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток». Уточняется, что атака произошла вечером 7 июля. Она была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, отметили в компании. Прекращение огня с Ираном больше не действует, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп. В продолжении переговоров он не видит смысла, передают РИА Новости. В ночь на среду вооруженные силы США нанесли серию ударов по Исламской Республике. По данным местных властей, один человек погиб, еще двое пострадали. Утверждается, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Позже иранские военные нанесли удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне. «АвтоВАЗ» опроверг сообщения блогеров-инсайдеров о якобы повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. Компания заявила, что не планирует изменений в ценовой политике. В июне президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил в интервью РИА Новости, что автопроизводитель не видит предпосылок для индексации цен на «Лада» сверх нормы или даже на уровень инфляции. Последний раз индексация была в январе 2026 года в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом на модели «Аура» и «Ларгус» цены были снижены на 14,3% соответственно. Ситуация с лихорадкой денге на Мальдивских островах соответствует сезонной норме. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Мали Алексей Идамкин. На отдельных атоллах был отмечен незначительный рост числа случаев заболевания, сказал он. Генконсул подчеркнул, что российским туристам рекомендуется соблюдать стандартные меры предосторожности. Использовать репелленты, носить одежду, закрывающую тело, и принимать другие меры защиты от укусов комаров, отметил Идамкин. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Завтра в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лорен Седлер, Shapes на Радио 100, Челябинске 15-19. Друзья, еще музыкальные новости для вас. Первая официальная книга о Black Sabbath, The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matters, выйдет в октябре этого года. Ее автор, фотограф Росс Халфин, расскажет об истории группы в период Оззи Осборна, начиная с конца 60-х годов и до их последнего выступления на концерте Back to the Beginnings. В книгу вошли более 500 страниц редких фотографий, а также эссе Джеффа Бартона и Дэйва Линга и интервью со всеми четырьмя оригинальными участниками группы. В работе над книгой активное участие принимал Оззи Осборн. Книга выйдет в трех изданиях. Стандартное издание в твердом переплете, супер-делюкс издание в кожаном переплете и супер-делюкс издание с металлическим оформлением. Два последних будут выпущены ограниченным тиражом с автографами всех четырех участников группы. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере «Джуис Ньютон» у нас прозвучит «Angel of the Morning», а прямо сейчас «Post Malone».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет, спонсор выпуска компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Копенгаген признали самым комфортным городом мира. Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина. Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира 2026 года по версии Economist Intelligence Unit. Столица Дании заняла верхнюю строчку второй год подряд, обойдя Вену, которая до этого три года возглавляла список. Об этом сообщает CNN. Исследователи оценили более 170 городов по нескольким критериям, включая стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктуру, культуру и окружающую среду. Копенгаген получил максимальные оценки сразу в трех категориях – стабильность, инфраструктура и образование. Второе место в рейтинге заняла Вена, третье – Мельбурн. В первую десятку также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Рэпер Хаски исполнит главную роль в картине «Лермонтов», сообщает БК Медиа. Режиссером выступит Павел Лунгин. Действие фильма развернется в 1837 году. По сюжету молодой Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако Сушкова отказывает поэту, а Пушкин погибает накануне встречи. После этого Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный черный человек, который обещает поэту великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу. Съемки фильма планируют начать в октябре, чтобы успеть снять зимние сцены. Выход Лермонтова намечен на лето 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Все дело в музыке.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Сантана Карасон Эспинадо на радио 100 в Челябинске, 15 часов 44 минуты. Друзья, хочу пригласить вас в нашу группу во ВКонтакте. У нас там обновления. Теперь все наши новости, программы и рубрики мы выкладываем на стене в новом оформлении, в фирменном стиле. Все очень красиво выглядит, и читать вдвойне приятнее и интереснее стало, поэтому заходите, обязательно оцените. Ну и кроме того, напоминаю, что музыка там тоже звучит у нас 24 часа. В сутки онлайн. В ближайшее время Мелен Фармер и Сил у нас будут в эфире, а прямо сейчас Джеймс Блант, Best Lady.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в библиотеке для слабовидящих и слепых дышит теплом и радостью. Каждую среду здесь проходит чтение под облаками. Летний читальный зал, где книги, настолки и солнечные лучи становятся лучшими друзьями. Тематические встречи посвящены семье, здоровью, родному краю и даже экологии. А еще здесь мастерят и рисуют мелками на асфальте. Особое настроение создают тифлоэкскурсии, игровые программы, книжные выставки, благодаря которым культура становится доступной и живой. Библиотека «Точки удивления» – место, где лето звучит в каждом мероприятии, а книги и творчество сплетаются в одну вдохновляющую историю.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – там, где живет музыка.

0: Perfect Unit звучат на радио 100 почти 16 часов в Челябинске. В рубрике Lux Time Китсимилуа услышим Мэри Пикфорд, называется композиция, которую она исполнит для вас. А далее новости, узнаете о происходящем в регионе.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня днем в Челябинской области отменили режим беспилотной опасности. Ограничения действовали около 4 часов. В течение этого времени жителям было рекомендовано спуститься в подвалы или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных перебоях в работе, связи и доступе к интернету. Информация об отмене опасности появилась в официальных каналах правительства региона. Жители призывают доверять только официальным источникам информации. Алексей Текслер вручил медали за любовь и верность семейным парам, прожившим вместе более 50 лет. Супругов из разных уголков Челябинской области глава региона приветствовал вместе с женой Ириной Текслер. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Родина» в областной столице. На награждение приехали семьи из Челябинска, Златоуста, Миасса, Сатки, Нязепетровска, Южноуральска, Чебаркуля и других территорий. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал парам, воспитавшим защитников Отечества, участников специальной военной операции. Южноуральцам стал доступен еще один способ добраться до Москвы – рейсовый автобус. Теперь он ходит от автовокзала Синегорье в Челябинске до автовокзала города Котельники, куда доходит ветка московского метро. У маршрута есть преимущество, так и билет стоит дешевле, чем на самолет. Кроме того, в пути автобус находится меньше суток – 21 час 50 минут. Для сравнения, фирменный поезд Челябинск-Москва идет почти 34 часа, а обычный – чуть меньше 42 часов. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 17 градусов тепла, а завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джейсон Дерула, Glad You Came на Радио 100, Челябинске 16.13. Ну что, друзья, очередной рекорд побил Гарри Стайлз. Он попал в книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на Уэмбли. Музыкант отыграл 12 аншлаговых шоу подряд и побил рекорд группы Coldplay, которые в прошлом году дали на площадку

0: площадке 10 выступлений. По словам представителя Книги рекордов Гиннесса, достижение Стайлза говорит о масштабе, амбициях и культурном влиянии его живых выступлений. Лондонская часть тура «Together Together» стартовала 12 июня и завершилась 4 июля. На последнем концерте было около 80 тысяч человек. Изначально серия концертов Стайлза на Уэмбли была рассчитана на 6 вечеров, но ее расширили из-за высокого спроса. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере «Смоки» у нас прозвучат «Living Next Door to Alice», а в «Кавервилле» сейчас Реджина Бейль «Just the Two of Us».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске хоррор за кулисами реальности вернется в прокат с новой сценой после титров. Джуд Лоу снимется в экшене водителя, который скрывается от преследования. Хоррор за кулисами реальности снова выйдет в российский прокат 9 июля, на этот раз в расширенной версии с 16-минутной сценой после титров, сообщила кинокомпания «Вольга». Новый эпизод режиссер Кейн Парсон смонтировал уже после премьеры оригинального фильма. По сюжету сотрудники исследовательской организации отправляются в экспедицию по желтым коридорам таинственного измерения и сталкиваются с чем-то пугающим. Действие дополнительной сцены происходит 18 июня 1990 года. Ученые в защитных костюмах находят вывески «Все распродаем». Попытка исследовать одну из стен приводит их к странным артефактам – манекену у штурвала корабля и встрече с неизвестным существом. Оригинальная версия длится 1 час 50 минут, а расширенная – 2 часа 13 минут. Кейн Парсонс уже работает над сиквелом. Джуд Лоу исполнит главную роль в новом экшн-фильме о водителе, который пытается добраться из точки А в точку Б, сталкиваясь с многочисленными препятствиями. Сценарий пишет Зак Бейлин, об этом сообщило издание Deadline. О проекте рассказал продюсер Бен Джексон на международном кинофестивале в Карловых Варах. По его словам, идея фильма появилась у него и Лоу после работы над триллером «Безмолвное братство». Другие детали проекта, включая режиссера, название фильма и сроки производства, пока не раскрываются. Дата премьеры тоже неизвестна.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Maroon 5, Wake Up Call на радио 100. 16:45 в Челябинске. Друзья, сегодня весь день рассказываем вам о том, чем интересным можно заняться в библиотеках нашего города этим летом. Именно этому посвящена рубрика «Артефакты». Будет она звучать и в этом часе, не пропустите. Возможно, стоит сходить в одну из библиотек нашего города с детьми, им там точно понравится. Все подробности услышите через несколько минут, ну а прямо сейчас продолжаем слушать музыку. Simply Red для вас звучит. Песня называется Sweet Child.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в областной детской библиотеке имени Маяковского превращается в культурный марафон. В арт-студии «Песочные страницы» сказки оживают через песок и краски. А в лингватории можно освоить английский в игре с мягкими игрушками, героями книг. В музыкальном отделе бесплатные киносеансы с классикой, настольные игры и теплый звук виниловых пластинок для самых чутких. Для семейных команд – книжный рюкзачок с тремя книгами, раскраской и заданиями, а также марафон народов России, где творчество становится путеводителем по культуре страны. Все это – лето, полное открытий и свободы. Приходите, здесь каждый найдет приключения и новые знания.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – «Радио 100». 100 FM.

0: Эрик Клэптон, «My Father's Eyes» на волне 100. Челябинске почти 5 вечера. В завершении часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней Уди Каган. «Кисас, кисас, кисас». А сразу после новости, ровно в 17 часов, узнаете о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Госдума приняла закон об ужесточении требований к мигрантам для работы в России. В частности, теперь их дети по достижении 18 лет должны будут выехать из страны или оформить собственный патент в течение 30 дней. Кроме того, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае им не будут продлевать патент или разрешение на работу. Сотрудники МВД Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотических средств из Польши в Россию. Об этом сообщил телеканал ОНТ. По его данным, белорусскую территорию использовали в качестве транзитного коридора. Злоумышленники отправляли исключительно особо опасные синтетические психотропы с помощью метеозондов. В преступную схему были вовлечены жители Литвы. Правоохранители задержали гражданина Белоруссии, который пытался доставить в Россию около 60 килограммов наркотических веществ. Специалисты выясняют причину массовой гибели пчел в Шатковском округе Нижегородской области. Об этом РИА Новости рассказали в Управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа. Информация об обработке полей пестицидами отсутствует. Взяли пчел на экспертизу. Результаты анализов будут позднее, уточнили в Управлении. Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, открылся в Национальном центре России, передает ТАСС. Главным событием первого дня станет единовременная регистрация браков 150 пар со всей страны. Также участников и гостей фестиваля ждут свадебное шествие молодоженов, передача огня семейного очага «Сердце России», интерактивная выставка свадебных традиций, лекции, открытые дискуссии, мастер-классы, постановка хоровод «Свадьба» и гастрономический турнир для молодых семей. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, а завтра днем плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Библиотеки не закрываются на каникулы. Они становятся точками притяжения, где знания дышат свободой, а творчество цветет на газонах и в уютных залах. Здесь каждый найдет занятия по душе, от уединенного чтения до настольных игр, от песочной анимации до изучения английского и виниловых пластинок. Лето в библиотеках – это вдохновение, интеллектуальный отдых и живые встречи с искусством. Участие в большинстве проектов бесплатное, но на мастер-классы лучше записываться заранее. Проведите лето с книгой. Библиотеки Челябинска ждут вас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: на радио 100, Челябинске, 17:22. Ну что, друзья, расскажу вам о Бритни Спирс. Стало известно, кто напишет сценарий для байопика об исполнительнице. Это будет Элизабет Мерриуэзер, известная по сериалам «Новенькая» и «Выбывшая». Фильм поставит режиссер «Злой» Джон М. Чу и продюсер Марк Плетт. В основу картины лягут мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне», вышедшие в 2023 году. Чу и Плетт уже начали работать над черновиком сценария, но теперь новая сценаристка завершит адаптацию книги. В мемуарах Спирс рассказала о детстве в Луизиане, ранней славе, отношениях с Джастином Тимберлейком и 13-летней опеке, во время которой жизнь певицы контролировал отец. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В нем рубрика «Мировой бестселлер», а там Джо Дассен с песней «Салют».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет, спонсор выпуска компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Копенгаген признали самым комфортным городом мира. Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина. Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира 2026 года по версии Economist Intelligence Unit. Столица Дании заняла верхнюю строчку второй год подряд, обойдя Вену, которая до этого три года возглавляла список. Об этом сообщает CNN. Исследователи оценили более 170 городов по нескольким критериям, включая стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктуру, культуру и окружающую среду. Копенгаген получил максимальные оценки сразу в трех категориях – стабильность, инфраструктура и образование. Второе место в рейтинге заняла Вена, третье – Мельбурн. В первую десятку также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Рэпер Хаски исполнит главную роль в картине «Лермонтов», сообщает БК Медиа. Режиссером выступит Павел Лунгин. Действие фильма развернется в 1837 году. По сюжету молодой Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако Сушкова отказывает поэту, а Пушкин погибает накануне встречи. После этого Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный черный человек, который обещает поэту великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу. Съемки фильма планируют начать в октябре, чтобы успеть снять зимние сцены. Выход Лермонтова намечен на лето 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Все дело в музыке.

0: Мариэтиль Брюнер и Грегори Портер «Stand by me» на радио 100 в Челябинске, 17:35. Друзья, в этом часе рубрика «Дома хорошо». Как всегда, к нам в гости придет дизайнер Марина Кутепова. И на этой неделе она расскажет нам о том, как выбирать краску для стен. Кто занимается ремонтом или хочет освежить интерьер, не пропустите этот выпуск. Я думаю, что он будет очень полезен. Рубрика прозвучит в эфире в 17:45. Прежде, конечно, музыка. Сейчас послушаем дуэт Антонио Карлос Жобим и Элис Режина. А чуть позже Мэя будет в эфире радио 100 «All About the Money».
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски. То есть, насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Бритни Спирс «Every Time» на волне 100. Почти 6 вечера в южноуральской столице. Далее Джек Джонсон с песней «Кокон» у нас будет звучать в рубрике «Lux Time». А затем новости о происходящем в регионе услышите в 18.00.
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Фонд развития промышленности Челябинской области и Центр по внешней торговле заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Соглашение даст предприятиям-партнерам фонда доступ к проверкам иностранных контрагентов из Китая, Индии, Бразилии, Малайзии, Таиланда, Перу и Эквадора. Это поможет заемщикам работать с внешними рынками безопасно и стабильно. На Южном Урале ожидается рост числа лесных пожаров в конце лета. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 80 возгораний на площади более 320 гектаров. Все они были потушены в первые сутки. Два пожара произошли в Ильменском заповеднике. Их тоже удалось быстро потушить. Как рассказал на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» первый заместитель начальника главного управления лесами региона Юрий Золотухин, сейчас ситуация оценивается как стабильная. Особый противопожарный режим в 5 муниципалитетах снят. Но прогнозы погоды заставляют специалистов готовиться к увеличению числа природных возгораний в августе и сентябре. Музей-заповедник «Аркаим» впервые станет участником фестиваля исторической реконструкции «Балакское поле», который пройдет с 10 июля в Тюменской области. На площадке «Степь бронзового века» состоится зрелищное шоу о древней металлургии. Экспозиция «Страна городов», «Аркаим» и его наследие познакомит гостей с уникальными репликами археологических находок и видеоматериалами об открытии заповедника. Также в программе «Гастроужин. Тропа кочевника». Меню будет построено на локальных продуктах, которые веками помогали людям выживать в степных условиях. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 17 градусов тепла, а завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Завтра в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лана Дель Рей, Chemtrails of the Country Club на радио СТО. 18:15 в Челябинске. Ну что, друзья, вот такой вот сегодня пасмурный, дождливый вечерок нас ждет. Предлагаю заглянуть в прогноз погоды, посмотреть, что синоптики обещают нам на ближайшие дни. Завтра, в пятницу и в субботу также дожди, но будет тепло, плюс 28 градусов. В воскресенье по прогнозу пока ясно, и до плюс 27 днем, а затем вновь осадки и чуть прохладнее станет. На следующей неделе в среднем плюс 22. Ну что же, как говорится, поживем, увидим. Сегодня я, Оля Деева, желаю вам прекрасного вечера, и никакие погодные условия не мешают нам слушать музыку. К этому занятию и вернемся. В мировом бестселлере Луи Армстронг у нас прозвучит «Go Down Moses», а прямо сейчас «Money Cases Come Together».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Летом в Челябинске библиотеки превращаются в открытые культурные площадки, где скуке не остается места. Перед публичной библиотекой весь сезон работает летний читальный зал. Книжные выставки, викторины, квесты и настольные игры ждут всех, кто хочет провести время с пользой и вдохновением. Он работает каждый вторник, четверг и субботу с 14 часов. В стенах публички берите книгу для души, ныряйте в электронные ресурсы, приходите на лекции и клубные встречи. А еще загляните на выставку Ильи Власова «Джазовая акварель», где краски танцуют в ритме музыки, а каждая работа – как свободная импровизация, рожденная на стыке звука и цвета. Лето – время экспериментировать, открывать новое и наслаждаться культурой под открытым небом и внутри уютных залов. Приходите в публичку за эмоциями, которые не тают даже в самый жаркий день.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: At first you gotta be real на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Услышимся завтра с 13 часов. Буду в эфире. С утра встречайте Софью Дегтяреву. Она будет вас будить и бодрить. Ну а пока оставляю наедине с музыкой. В рубрике «Люкс Тайм» Стэн Гетц прозвучит.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах поддержки семей с детьми в своем канале «ВМАКС». Региональные выплаты и льготы сегодня получают более 300 тысяч семей. Список мер расширяется, а сами выплаты индексируются. Для родителей студентов введен целевой капитал свыше 1 000 000 рублей на рождение первенца. В дополнение к федеральным мерам поддержки работает региональный материнский капитал, который можно направить на разные цели. Особое внимание уделяется многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Утром 9 июля челябинские госавтоинспекторы будут дежурить у детских садов и школ. Они проведут рейд «Автокресло. Ремень безопасности». Основная задача – проверить, как водители перевозят детей. Инспекторы будут обращать внимание на наличие и правильное использование удерживающих устройств. Штраф за нарушение правил перевозки для обычного водителя составляет 5000 рублей, для бизнеса – до 200 тысяч. Воспитанник челябинской спортшколы номер 9 Ярослав Ремезов успешно выступил на шахматном фестивале в Воронеже, который объединил сразу три всероссийских турнира. Челябинец сделал хет-трик, завоевав серебряную и две бронзовые медали на этапах Гран-при и Кубка России. Ярослав Ремезов продолжает оставаться самым успешным и титулованным действующим шахматистом Челябинской области. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: помните, вы хотели начать новую жизнь, вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в Челябинске обещает быть умным и вдохновляющим. Библиотека «Мост» открыла сезон чтения под открытым небом на обновленной набережной. Каждую пятницу с 14 до 17 часов зеленая зона превращается в уютный читальный зал с пледами, подушками и книгами на любой вкус. Здесь можно уединиться с романом на газоне или включиться в литературные игры, викторины и даже турнир по скорочтению. Атмосфера легкости и свободы располагает к неспешному отдыху и живым встречам с единомышленниками. Лучший билет в другую реальность – книга. Приходите в библиотеку для молодежи. Здесь лето пахнет страницами, а время течет по-особенному.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится. Даты не называются, чтобы он не был сорван. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости. Омбудсмен отметила, что стороны работают над тем, чтобы ускорять процессы обменов военнопленными, возвращения гражданских лиц и воссоединения семей. В конце июня Россия и Украина провели гуманитарную акцию по возвращению гражданских лиц. В Россию вернулись 5 жителей Курской области и 2 жителей других российских регионов. На Украину отправились 7 человек. Госдума приняла базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. В частности, документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Предусматривается обязанность по маркировке информационных аудио- и видеоматериалов, созданных с применением искусственного интеллекта. Уточняются права на результаты, созданные с помощью ИИ. Определяются условия, при которых информацию из объектов авторского и смежного права можно использовать для обучения ИИ-моделей. Минпросвещение разрешило сокращать часы по некоторым предметам в первом классе для адаптации учеников в сентябре и октябре, передает ТАСС. Речь о таких предметах, как русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир и других. Содержание учебного предмета при этом не сокращается. Также не рекомендовано сокращать количество уроков физкультуры, так как двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста. Нововведение вступает в силу с 1 сентября. С этого же дня для первоклассников полностью отменяются домашние задания. В России создают первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Исследования ведут сотрудники лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины. Средства от аллергии на кошек уже ожидают клинических исследований. Вакцина от аллергии на собак находится в активной стадии разработки. Специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». С ее помощью можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Лето в библиотеке для слабовидящих и слепых дышит теплом и радостью. Каждую среду здесь проходит чтение под облаками. Летний читальный зал, где книги, настолки и солнечные лучи становятся лучшими друзьями. Тематические встречи посвящены семье, здоровью, родному краю и даже экологии. А еще здесь мастерят и рисуют мелками на асфальте. Особое настроение создают тифлоэкскурсии, игровые программы, книжные выставки, благодаря которым культура становится доступной и живой. Библиотека «Точки удивления» – место, где лето звучит в каждом мероприятии, а книги и творчество сплетаются в одну вдохновляющую историю. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм». Вы слушаете «Радио 100».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радио 100. Радио 100.

Chaudement et calmement.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.